0: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102. Наша.
1: Слышишь, малыш?

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Наше

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил субботний день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Минске и Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

Свежий трек. Свежий трек на Радио СФМ.

это «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил субботний день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Минске и Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Радиус.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. «Радиус ФМ» – горячие новинки. «Радиус ФМ» – музыка днем и ночью. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Радиус FM. Наше.
1: Сердце на куски.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил субботний день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Минске и Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ – волна топовой музыки.
2: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус ФМ.

0: неразрывно связана с риском получения рака.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации.
4: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
3: Реклама. Радиус FM.

0: В Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил субботний день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Минске и Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. When you feel...

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в полдень. Будь на волне топовой музыки.

0: Нулевые, устаревшие учебные классы и риск утечки мозгов. На всебелорусских народных собраниях ставят задачу сохранить доступность образования и поддержать таланты. Сегодня в Беларуси есть ультрасовременный национальный детский технопарк, IT-академии, президентские гранты и стопроцентная гарантия первого рабочего места для выпускников-бюджетников.
1: Время твоих возможностей. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил субботний день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Минске и Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ – волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

Кто взрывает мировые чарты? Кто забирает главные награды? Женщины задают тренды. Мы ставим их на повтор. Год белорусской женщины на Радиус FM.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Накануне в Минске состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Обсуждали промышленную кооперацию, внедрение современных технологий и рост взаимной торговли. К слову, взаимная торговля между странами за прошлый год составила почти 100 миллиардов долларов, что вдвое выше, чем 10 лет назад. Сейчас в работе 23 проекта промышленной кооперации. Они создадут новые рабочие места и продукцию, востребованную и внутри ЕС, и на внешних рынках. Октябрь традиционно посвящен заботе о старшем поколении. Так в Беларуси стартовала республиканская акция БРСМ «Добро старшим». Волонтеры навещают одиноких пожилых людей, помогают с уборкой, благоустраивают дворы и приводят в порядок памятные места. Марафон уже объединил более 42 тысяч неравнодушных молодых людей по всей стране. Вступление Украины в Евросоюз 1 января 2027 года невозможно. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. По ее словам, в процедуре приема новых членов не предусмотрено исключений или особых льгот. Эти сроки ранее обозначил Владимир Зеленский, но Брюссель не намерен делать уступок в процессе интеграции. Британец переплыл Индийский и Тихий океаны на весельной лодке за 327 дней. Речь о 54-летнем Дэйви Белли из Великобритании. Он стартовал из Перу 9 ноября 2025 года и добрался до побережья Кении 2 октября 2026. По условиям рекорда ему нельзя было сходить на берег или принимать физическую помощь. Белл греб по 12 часов в день, сам занимался навигацией, готовил еду и трижды ремонтировал руль. Прежний рекорд принадлежал американцу Джейкобу Адамсу, который в 2019 году пересек Тихий океан за 335 дней. И последнее. Радиус FM возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальный тест и снова разыгрываем отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве 16-18, выше нуля, в Минске 17-19, в Гродно 19-21 со знаком плюс, в Бресте 20-22. В студии работала Полина Тарасевич, далее на «Радиус ФМ» только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве 16-18 со знаком плюс, в Минске 17-19. В Гродно 19-21 со знаком плюс, ну а в Бресте теплее всего 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».
1: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Накануне Александр Лукашенко встретился с главами правительственных делегаций ЕАЭС. Президент сразу расставил акценты. Главное в жизни – экономика. Люди смотрят на жизнь с точки зрения экономики. Президент подтвердил, что Беларусь была и остается привержена интеграции на постсоветском пространстве, и этот курс не менялся. Белорусский лидер также напомнил, что жесткая конкуренция в мире никуда не делась, и потому элементы плановой экономики работают. Белстат ко Дню учителя обозначил портрет среднестатистического педагога. Всего в стране 98 тысяч учителей. Среди педагогов-предметников женщин подавляющее большинство – более 83%. Средний возраст учителя – 44 года, у большинства есть высшее образование. О зарплате. Средняя получка преподавателя за первое полугодие составила 2833 рубля, что на 14% больше, чем в прошлом году. Беспорядки в школах Франции нанесли серьезный ущерб. Только в трех регионах потери оцениваются в 38 миллионов евро. Отмечу, старшеклассники протестуют уже почти неделю против перегруженного расписания, нехватки учителей и плохого состояния зданий. Местами акции переросли в погромы и стычки с полицией. Задержано около 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Лионель Месси станет почетным доктором наук. Такую степень ему присвоит самый влиятельный вуз Аргентины – Университет Буэнос-Айреса. Таким образом, отмечают вклад Месси в спорт и его влияние на аргентинское общество. Награду футболист получит во вторник, незадолго до прощального матча за сборную против Бенина на стадионе «Монументаль». И последнее. Открыт кастинг на новый сезон международного экстремального шоу «Герои». Президентский спортивный клуб готовит шестой сезон проекта. Его съемки запланированы на май и июнь следующего года. А пока все желающие могут попробовать попасть в число участников. Кастинг «Герои 2027» продлится до 31 декабря. Подробности на официальных ресурсах проекта. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве 16-18, выше нуля, в Минске 17-19, в Гродно 19-21 со знаком плюс, в Бресте 20-22. В студии работала Полина Тарасевич, далее на «Радиус ФМ» только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот.
2: В Москве появилась няня для мужчин. Я сразу хочу отметить все инсинуации, которые могут быть связаны с подобного рода предложениями. Это реально няня. Угу. Реально для мужчин.
3: Но тут важно, это ИИшная няня или это живой человек?
2: Живой человек. Это живой человек. Это объявление было опубликовано на популярной онлайн-платформе, где размещаются различные товары и услуги. Шок. Здесь, внимание, цитата. Жителям столицы предложили для взрослых мужчин нанять человека, рядом с которым можно будет на время без стыда и осуждения окунуться в детство. Автор объявления подчеркнул, интим в услуги не входит. А сейчас многие переключили.
3: Радиостанцию.
2: Да, самое интересное. Закончилось. Значит, что это будет? За деньги клиентов тебя поубаюкивают, тебя выслушают, тебя обнимут, погладят по голове.
3: Честно говоря, вот я себе немножко другое представляла. Я думала, что это будет няня, которая будет реально следить за твоим мужем, когда ты там уходишь на работу, например, или уезжаешь в командировку, она будет следить, чтобы он поел, чтобы он поспал, чтобы он никуда там с мужиками на пиво не ушел.
2: Это ж мы ж мужчины такие, мы ж не есть не умеем сами, мы спать не умеем.
3: Вы да, вы не умеете вообще.
2: Абсолютно. Холодильник открываем, свет горит, мы его закрываем. Самое главное, вот что, по словам автора, час-полтора вот этого эмоционального, хотела сказать, насилия, но нет поддержки, будет стоить 650 наших рублей.
3: Ого!
2: 650 наших рублей. Оплатить услугу можно будет частями, внеся сразу, ну, то есть перед приходом вот этой взрослой няни. 150 рублей надо нянюшке зачислить, а уже оставшуюся сумму, вот эти оставшиеся 500 рублей, можно будет оплатить после того, как тебя поубаюкивают, поулюлюкивают и прочее.
3: Там должна быть очень красивая няня.
2: Подожди. Мы отмели сразу. Красивая она не должна быть. Сама няня, у нее трое детей, у нее опыт колоссальный у улюлюкивания, убаюкивания и прочее. Но ты знаешь, я вот посчитал, 650 рублей за час улюлюкивания, убаюкивания, любая, даже самая требовательная жена встанет дешевле.
4: Мой шок в шоке, ребят, ну правда.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Девушка, которая встречается с кавалером всего 8 месяцев, удивилась, какой он озвучил подарок и что он затребовал на свой день рождения.
3: Ну, из банального у меня PlayStation, типа, да? Из
4: как
3: банального...
4: вообще можно требовать от девушки подарок? Я... Вы что, очумели?
2: Сказать, что сейчас столько седалищных нервов просто возгорят, взорвутся на местах.
4: Вообще какой-то Паша PlayStation. Я бы такого парня сразу пока-пока.
3: Мне подарили раньше, чем я затребовал, так что не надо.
2: Паша PlayStation.
3: Да, я шучу. Ну,
2: так вот, что он затребовал? iPhone 18 Pro.
3: Даже не Max?
2: Даже не Max. Продешевле считаешь, правда?
3: Да, 100%.
2: Девушку триггернуло, что они встречаются всего 8 месяцев. Не живут вместе. Это просто такие еще пока конфетно-букетные вот эти вот переезжания друг дружки в кровать. И она говорит, подождите, но ведь когда у меня был день рождения, вот тут, видишь, включаются сразу женские качества. Не запомнила, а записала, называется. У меня был день рождения, он меня отвез в ресторан и просто накормил ужином, который стоил в 5-6 раз дешевле, чем iPhone 18 Pro. Я, ты знаешь, посчитал стоимость iPhone в 5 раз меньше ужин, так там и нехилый ужин получился, в принципе. Ну ладно, сейчас речь не об этом. Со всем этим она пошла куда? Ни к маме, ни к психиатру, ни к подруге. Она выложила это все в интернет.
4: Молодец.
2: Ну и в интернете, конечно, там уже началось. Ну что там только началось? Парни считали, что еще мало попросил. А парни считали, что он же тратит на нее свой ресурс.
4: Какой?
2: Лучшие годы.
4: Ага. Конечно, а женщина на него не тратит лучшие годы?
2: Он не тратит, получается, квиты.
4: Ну.
2: Вот. А на ужин он ее позвал? Позвал. Короче, ну парни, естественно, топили за парня, девчонки, естественно, топили за девчонку. А, и вот когда автор вот этого поста своего в интернете обнаружила все вот эти вот комментарии, она быстренько пост удалила. Поэтому судьбу подарка дарить или не дарить мы так и не знаем, но хочется верить, что...
4: Очень грустно, что она удалила пост. Я хотела тебя как раз попросить на него ссылочку, чтобы там просто разнести все комментарии. Я извиняюсь, какого? Вообще, с какого века...
2: Художника?
4: Нет, с какого века мужчины начали требовать от женщин подарки? Это вот эти альфонсы и тарелочники, понимаете?
3: Но у вас раньше тоже своего мнения не было.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу!

0: соком. Папа, чай и колбасу. Мама, только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
1: Светофор. Реклама. Радиус FM наша.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Шутка с отсылкой на мои отношения и отношения моих родителей.
3: Давай.
2: Дорогая, ты думаешь обо мне? Нет, дорогой, я думаю за тебя.
3: База.
4: Хорошо. Смотри, у меня такая. Лучший показатель взрослой дружбы. Встречу можно перенести, и никто не обидится. Оба даже немножечко обрадуются.
2: Да, реально. База.
3: Говорят, что коньяк становится лучше с возрастом. Вот и я думаю, это правда. Чем я старше, тем больше он мне нравится.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве 16-18, со знаком плюс, в Минске 17.

0: 15-19. В Гродно 19-21 со знаком плюс, ну а в Бресте теплее всего 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Ну и тут, как всегда, вроде как, с одной стороны, полезно, с другой стороны, не всем, не всегда, и надо консультироваться. С медицинской точки зрения, вот это погружение в ледяную воду действительно может принести пользу организму, констатировал некий специалист. Холодная вода стимулирует организм к выработке гормонов стресса, которые, образно говоря, перезагружают организм. У нас бывают такие дремлющие клетки, которые вроде как ничего толкового не делают, энергию из нас жрут, и все.
3: Но здесь надо добавить, да. Пась, что это полезно тем, кто, например, занимается моржеванием, или тем, кто готовится с лета, да, в эту холодную воду прыгать.
2: Или тем, кто перед этим просто сходил к врачу, сдал определенные анализы, проверил сердечко и прочее. Так, по крайней мере, говорит специалист. Я не специалист, я на себя такую ответственность не беру. В общем, перед тем, как вдруг принять для себя решение пойти вот в эту ледяную ванну, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, посмотреть, что у тебя там с сердцем, что у тебя там по другим параметрам, показателям. И если у тебя с точки зрения здоровья все окей, тогда милости просим вначале на парочку секунд, потом еще больше. Специалисты говорят, что оптимальное время минутка-две. Так вот, я про клетки не договорил. Вот эти клетки, которые тянут с нас всю вот эту энергию, они после ледяной ванны умирают. А на их месте появляются новые, которые работают. И это действительно учеными доказано. То есть ты вот таким образом, можешь, знаешь, как на компьютере кнопочку reset нажал, он перезагрузился и вроде как стал лучше.
3: А я думаю, почему мужчины, которые любят бани, так молодо выглядят? У них просто клетки каждый сезон обновляются зимой.
2: А еще теперь я понимаю, почему некоторые и жены, и моя вот в том числе тоже выглядят хорошо, потому что после них, когда заходишь в душ, там температура воды примерно 92 градуса. Вот они где-то по родине, наверное, скучают по вот кипятку, по лаве, по вот этой раскаленной. Поэтому делают такое.
3: Но у меня вопрос. Ты сказал, что будет и хорошее, и плохое. Где плохое?
2: Плохое это, если ты вот не проконсультируешься с врачом, ничего, то не только клетки, которые ничего не делали, умрут, а как бы и ты вместе с ними. Молодой будешь, красивый. Вокруг родственники, только хорошее говорят о тебе.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Улыбнула.
1: Совет дня. Потеряли жену в толпе? Целуйте просто любую встречную девушку, и жена сама вас найдет.
2: Точно найдет. Смотри, у меня такая коротенький диалогик, надо послушать. Так ты женат? Я что-то не поняла. Ну, немного. В смысле, немного? Ну, свадьбы не было, был только ЗАГС.
1: Нормально.
3: Слушай, у тебя iOS обновляется, а то у меня какие-то проблемы. Знаешь, у меня дома из Apple только компот.
2: О! И тот слегка надпитый.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. «Пробудители» на Радиус FM.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус ФМ Полина Тарасевич. Доброе утро. Накануне Александр Лукашенко встретился с главами правительств стран ЕАЭС. Говорили в том числе о конфликте в Украине. Наш президент высказался предельно откровенно. Белорусский лидер подтвердил, что у него есть собственное понимание некоторых аспектов конфликта, о чем знает и Владимир Путин. И все же Беларусь и Россия будет привержена общему курсу. Как отметил президент, Беларусь не позволит стрелять в спину России и будет придерживаться этой позиции. В Минске станет больше платных парковок. Так, в следующем году столичные власти планируют обустроить 27 новых платных парковок более чем на 2000 машиномест. Новые площадки появятся на проспекте Машерова, улицах Короля, Володарского и в Тучинском переулке. Власти стараются работать в пределах второго транспортного кольца, не выходя за его пределы. Европейская металлургия на грани исчезновения. Газ в ЕС подорожал на 140%, потому плавить стали стало в 3 раза дороже. Так, экспорт стали рухнул на 29%. Европейские заводы не могут конкурировать с Китаем и Индией. Брюссель пытался спасти отрасль пошлинами и зеленым оброком. Но это только выдавило китайскую продукцию в Азию и Африку, закрыв их для европейцев. С наступлением холодов и сокращением светового дня все чаще хочется чего-нибудь сладкого или мучного. Клинический психолог Мария Киселева объясняет это тем, что осенью падает уровень серотонина и витамина D, потому мозг начинает требовать быстрых углеводов, чтобы поднять настроение. Вторая причина – нарушение режима сна. Рано встаем, поздно ложимся, и сладкое становится быстрым утешением. Так что, если вас потянуло на пирожное, это не слабохарактерность, а физиология. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве 16-18, выше нуля, в Минске 17-19. В Гродно 19-21 со знаком плюс, в Бресте 20-22. В студии работала Полина Тарасевич, далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Catch

0: Союз FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь,

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот.
2: И я, наверное, здесь имя и фамилию героя должен озвучить. Во-первых, это челлендж для меня. Мфанасибили. Сибанзе.
3: Хорошая скороговорка.
4: Водитель утром меня на работу вез так.
2: Мифанасибили Сибанзе. Любит уходить по-английски из любой компании. Я уже сам придумал. В общем, он поссорился с родственниками. Да настолько серьезно поссорился, что решил прибегнуть к магии, чтобы им отомстить.
3: А поссорился из-за того, что они не могли выговорить его имя и фамилию?
2: Да, возможно. Или потому что они уходили раньше его, что его сильно бесило. Вот только в Эсватини, где они живут, колдовство запрещено на законодательство. Дательном уровне.
4: Боже
2: то есть это
4: мой.
2: Не так, как у нас там может быть приравнено к мошенничеству, мол, ты незаконно обогащаешься. Там колдовать нельзя. Там, видимо, есть святая инквизиция, которая выезжает потом.
3: Но Сватини, это, очевидно, тоже сказочный мир выдуманный. То есть и там возможно. Просто темная сторона это запрещена.
2: Возможно. Но он тоже, что называется, не лыком деланный. Он выехал за границы этого города и такой, ну, за границами тоже можно. Нашел колдуна. Что немаловажно, он нашел колдуна. Видимо, там есть тоже какой-то аналог наших сайтов, где можно найти колдуна. Нашел колдуна, попросил, говорит, слушай, я хочу, чтобы у моей семьи никогда не было успеха. Тот взял денежку, говорит, все, там трекс-пекс-фекс, крибли-крабли-бумц, говорит, все, возвращайся к семье, у них никогда не будет успеха. Но он не учел, что колдовство-то было направлено на семью, которая в этот момент находилась в том городе, в котором колдовство запрещено. Поэтому, не знаю, как там у семьи идут дела, но он уже год как в тюрьме.
3: Можем спросить, можем позвонить Шепсику, Олег. И спросить, как там его семья поживает.
2: Но нельзя звонить Шепсику, если ты на территории Эсватини.
3: Но мы-то нет, мы на территории Беларуси.
2: А Шепсик где?
4: Ребят, я могу прокомментировать абсолютно любую новость, но это никак. Ну, нет слов.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Ну, наверное, у каждого есть такой коллега, который где-то там на 15 минуточек утром опоздал, да, где-то потом с обеда.
3: Это я, этот коллега, ребят.
2: Вот, видите, как здорово сообщить об этом на всю страну на испытательном сроке. А вот, после обеда опоздать. Знаешь, с работки пораньше ускакать, там, где-то минуток на 15. В общем, правовой портал ответил на все вопросы, сколько часов считается прогулом, да, то есть после скольких часов можно уволить, да, записать вот этот самый прогул, и ты знаешь, я перечитал эту статью так по диагонали, вдоль, поперек, снизу вверх, сверху вниз, потому что я не поверил своим глазам. Оказывается, только 3 часа считаются прогулом. То есть, если тебя не было на работе меньше, чем вот эти вот 3 часа, то это не считается прогулом.
4: Ну, реально все. Не знали про это?
2: Нет.
3: Получается, меня не уволят,
2: то
3: мальчики.
2: То есть, если ты опаздываешь на работу на 2 часа 55 минут, это не считается прогулом.
4: Да.
2: И при том, это может быть сразу 2 часа 55 минут, а может быть вот так суммировано. Там, утречком опоздал, потом с обеда пришел позже, потом с работы пораньше соскочил. И все это не прогул, ты представляешь?
3: Но это ты, Вась, говоришь про стабильный график. А есть же, например, да, суммированный, понимаешь? Угу. Если ты там в каждый день позабираешь по 2 часа, то у тебя будет нехватка часов, в принципе, в квартале, и все.
2: Наверное, в каждой компании есть такой вонючий, который возьмет и испортит позитивную, прекрасную новость понедельника.
4: При том, что вот она сама опаздывает, да, всегда, и ничего за это не получает.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
8: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.бай и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама. Радиус FM наша.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Медведь, научившийся кричать «Ау!», никогда не бывает голодным.
2: Хорошо, клиентоориентированность. Так, у меня вот такая. В целом хорошо, что не все детские мечты осуществляются, иначе я бы стал кондуктором.
3: Хорошо. Когда она красит ногти разными цветами, это игра с оттенками. Это интересно и красиво. А когда я хожу в разных носках, я дебил тупой.
1: Хорошо, да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Большая премьера на телеканале «Беларусь 2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. Это

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве 16-18 со знаком плюс, в Минске 17-19. В Гродно 19-21 со знаком плюс, ну а в Бресте теплее всего 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: И здесь, конечно, начало объяснения будет слегка туманным, но тем не менее. Главное, чем отличается подарок от взятки, это безвозмездность. Mm-hmm. Ну, то есть, если ты что-то даешь, не желая ничего взамен, ну, как будто бы это подарок, но...
3: Это не о моем бывшем парне просто.
4: Там история стоит 10, конечно.
2: Он сломал историю о том, что подарочки не от дарочки. Хорошо. Подарок преподносится от души, ничего не ожидая взамен, в то время как взятка всегда подразумевает выгоду. Но так-то оно не так. По статье 546 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Должностным лицам дарить презенты запрещено.
3: Да.
2: Даже если ты даришь их от души, даже если ты правда и искренне не хочешь ничего взамен, а, например, тебя быстро обслужили, да, выслушали твою жалобу, да, все прошло по-людски, да, что не так часто, кстати, встречается, ты хочешь отблагодарить? Нельзя.
3: Но хочу сказать, что медсестрам и врачам, вот, которые ваших деток лечат, коробочку конфет не грех и принести.
2: Не грех принести, и более того, теперь по закону это никак не нарушает.
4: Это можно
2: это
4: делать?
2: Это можно, смотри.
4: Ура!
2: Я вот хотел рассказать. Одно исключение из вот этого общего правила касается медиков, соцработников и педагогов. Внимание, ну тут тоже глубже есть нюансы. Их можно преподнести цветочки, да, можно какие-то там конфетки, можно какую-то бутылочку чего-то очень похожего на чай. Ну, по содержанию, конечно, несколько другого. Но здесь есть нюанс. Вот этот подарок врачу, соцработнику или педагогу не должен превышать 20 базовых единиц. 900 рублей, я вижу, Паша,
3: ну это много, кстати.
2: 900 рублей, до 900. Если ты от всей души и 901 рубль, то там приедут маски-шоу, значит, положат всех на пол, ну и все. И будет всем неприятно и очень обидно. Но и еще один маленький нюанс. Вручить этот презент могут только те, кому помогали эти люди. То есть, если бабуленька пришла за внучка конфетки занести, это
4: нельзя.
2: Взятка. Если сама внучка врачу, тогда это подарок.
4: Это круто.
3: Все
4: это
3: правильно. Еще и детей очень приучают к уважению вот к этим соцработникам, к медикам, к нашим
2: любимым. Бабушка пихнула внучке конфетки, а конфетки внучка пихнула уже врачу, это тогда тоже можно.
3: Да, может, я про это и говорю, что надо приучать детей с молоду.
2: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
7: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
8: Нет радиоприемника?
9: Не оплатил подписку?
10: Хочется чего-то нового?
11: Есть решение. Слушай Радиус ФМ в своей умной колонке.
12: Алиса, включи Радиус ФМ.
13: Включаю.
11: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Начнем с совета для всех мужчин. Если девушка во время секса с вами издает какие-то странные звуки, прислушайтесь, возможно, она храпит.
3: Ну и пусть храпит, не будем ее будить.
4: Отвлекать.
3: Да. У меня вот такая. Сегодня я узнал, что на Канарских островах нет канареек. То же самое с островом Лесбос. Там тоже нет канареек.
4: Нормально, нормально. Израильский марафонец бежал так хитро, что умудрился прибежать не только первым, но еще и вторым.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. Накануне во Дворце независимости президент встретился с главами правительств стран ЕАЭС. Приведены успешные цифры. Совокупный ВВП Союза подрос, доля национальных валют во взаиморасчетах достигла 95%. Это значит, что страны все меньше зависят от доллара и евро и все больше встраивают друг друга в производственные цепочки. Теперь важно сохранить общий рынок. Белорусский лидер напомнил, что даже под санкциями Беларусь и Россия выстояли благодаря кооперации. В европейском регионе ВОЗ не исключает новой волны коронавируса. Сейчас активность растет в западной части Европы. И хотя сроки дальнейшего распространения не определены, системы здравоохранения должны быть готовы. Специалисты ранее отмечали, что новая пандемия возможна при появлении нового геноварианта вируса. Аргентина до конца 2026 года начнет принимать заявки на гражданство в обмен на инвестиции. Программа предлагает два варианта. Безвозвратный взнос в казну 350 тысяч долларов или покупка гособлигаций на 800 тысяч долларов. Семья из четырех человек может получить гражданство за 500 тысяч долларов. Заявителей проверят на законность происхождения средств и отсутствие судимости. Таким образом, власти рассчитывают укрепить финансовое положение страны. Сегодня Минск вновь окунется в грузинскую культуру. Возле Дворца спорта пройдет фестиваль «Тбилисоба». В программе музыка, танцы, национальные угощения, ярмарка и мастер-классы. Организаторы обещают бесплатный праздник для всех горожан и гостей столицы. «Тбилисоба» традиционно отмечается осенью в честь завершения сельскохозяйственного сезона. Коммерческая информация. Только по 7 октября в Зика до 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зикабай и по телефону 8029-324-66-66. И это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве 16-18, выше нуля, в Минске 17-19, в Гродно 19-21, со знаком плюс, в Бресте 20-22. В студии работала Полина Тарасевич, далее на «Радиус ФМ» только топовая музыка.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Выключаем рабочие чаты, закрываем отчеты и делаем звук на полную громкость. В эфире главный топ-чарт страны на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов, и в ближайшие два часа мы будем разбирать ваши лайки на radiusfm.by и смотреть, у кого из артистов на этой неделе праздник, а кто отправится на пересдачу. Давай вспомним тройку лидеров прошлой недели. На третьем месте у нас были Хьюгел, Email Angel и Ультранейта. I'm moving to the sun. На второй позиции располагался красавчик Тедди Свимс и его мистер Know It All. Ну и первое место было у The Bowser Magnetic. За 7 дней вы перетасовали этот топ так, что даже алгоритмы стримингов нервно где-то стоят в сторонке. Открывает нашу двадцатку Сен-Паул и Дуа Липа с треком No Lie. Шон и Дуа за неделю рухнули сразу на минус 7 позиций, забирают у нас сомнительную награду «Падение недели». Название переводится как «Без лжи», так что, скажем честно, слушатели кликали за них чуть реже. Но трек все равно пушка. Погнали!
0: Это топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: 20-е.
3: 20-е место. Падение недели.

0: 19 место только что отгремело. Там американский исполнитель Эбон с треком «Hollow» сбавил 4 позиции за неделю. «Hollow» — это пустота, но мы верим, что в плейлистах фанатов место для него еще где-то останется. А мы переключаемся на волну мировых трендов. У нас топ-билборд. Заглянем в уши к американским меломанам. Горячая пятерка билборда прямо сейчас выглядит следующим образом. На 5-м месте Tame Impala и Jenny с треком «Dracula».
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Ариана Гранде «Hate that I made you love me». Третье место в этой таблице забирает Морган Уоллен «Been by now». Под номером 2 Стелла Лефти «Boston». И первое место у Эллы Лангли, но с треком «Choosing Texas». Полностью мы слушаем трек 7-й строчки чарта. Зажигательная колумбийская дива Кароль Джи, а также Джуди Лайн со свежим фитом «Биба и Вау». Заряжаемся латиноамериканским вайбом и держим темп.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
4: Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября скидки до 80% на ювелирные украшения из золота и серебра. Дарите подарки с любовью.
5: Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
7: На 18-й строчке расположились французские электронщики Offenbach с треком Miles Away, которые потеряли две позиции за неделю. Ребят поют за милю отсюда, и кажется, слушатели пока действительно держат их чуть на расстоянии от вершины, но ничего, они нагонят. А в радаре свежачков у нас сегодня фреш-прогноз, тестируем свежий релиз от главной поп-иконы современности. Это Тейлор Свифт с треком Patient Zero. Тейлор умеет превращать личные истории в абсолютные мировые рекорды. Посмотрим, станет ли этот трек вирусом для наших ушей. Оцениваем.
8: Прогноз.
6: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17-ю строчку уверенно удерживает наш белорусский электронный продюсер Отника с питом Will Never Be. Парень показывает железную стабильность без изменений за неделю. Треки Отники разлетаются от Стамбула до Рио-де-Жанейро, и на Радиус FM они всегда звучат как родные. Ну а теперь сдуваем пыль золотых аудиокассет в наши перемотки. Переносимся в 2016 год к шведскому диджею Майк Перри и певице Шей Мартин и их затягивающим Tropical House гимну The Ocean 8 лет назад. Этот бас разрывал все пляжные вечеринки планеты. Слушаем.
0: Перемотка.

0: На 16-ю строчку прорывается белорусский электронный десант VD, а также Лео Вуд с треком «Оу, парни». Поднажали и прибавили плюс 2 строчки за неделю. Когда отечественный продукт так качает, остается только кричать «Оу» вместе с вокалисткой. И мы совершаем перелет на другой континент в эфире «Топ Австралии». Смотрим, под какие ритмы сейчас прыгают кенгуру. На 9-й строчке австралийского топа расположились поп-рокеры One Republic со своим хитом «Need Your Love». Включаем на полную мощь.
1: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: 15-ю строчку штурмует свежее пополнение. Немецкий дуэт Fastboy с треком Music Sounds и новинка эфира. Первая неделя в чарте. Братья Лукас и Феликс знают, как сделать быстрый и цепляющий евроденс. Отличный старт. А на радаре новинок у нас снова фреш-прогноз. Тестируем свежий ретро-вейв. Релиз от певицы Rose Grey под названием Blink Twice. Название переводится как «Моргни дважды», если тебе нужна помощь. Но под такой ритм хочется только танцевать. Проверяем.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю? Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет!
0: Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Реклама.
7: Алиса, включи топовую музыку.
8: Извини, но нет.
7: Чего нет?
8: Подписки.
7: А что можно слушать бесплатно?
8: Радиус FM.
7: Алиса?
8: Уже включаю.
9: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
10: 14-е.
11: 14-е место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте уверенно дебютирует международный женский girls band Cat Size с треком Animal и их первая неделя в нашем чарте. Девушки прошли суровый отбор из тысячи претенденток по всему миру, чтобы выдать этот дикий вайб. А на 13-ю строчку поднялась эпатажная Slater с клубным гимном Dance. Slater подросла на одну позицию за неделю. Девушка начинала записывать первое демо в своей спальне на дешевый микрофон. А теперь раскачивает национальные радиоэфиры. Танцы продолжаются.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: 12 место забирает Алекс Уоррен с эмоциональным треком «Fever Dreams», и неделю Алекс просел сразу на минус 7 позиций и разделил статус падения недели. Похоже, от его лихорадочного сна слушатели немного остыли, но парень все еще удерживает подступы к топ-10. А мы открываем сундук с клубной ностальгией в нашей перемотке. Отправляемся в 2017 год, а группе Maroon 5 и хиту Animals. Адам Левин и компания в свое время сорвали все чарты этим мощным треком. Вспоминаем, как это было.
1: Перемотка.
0: We'll be right back.

0: шаге от первой десятки. На 11-й строчке остановились кей-поп «Титаны» BTS со своим летним синглом «Swim». Парни потеряли две строчки за неделю. Армия фанатов пока держит трек на плаву, но до десятки на этот раз не хватило буквально пару сотен ваших голосов. Перед тем, как уйти на короткий перерыв, перенесемся в «Туманный Альбион» в эфире UK Singles Chart. Топ-5 чарта Великобритании прямо сейчас выглядит следующим образом. На 5-й строчке Dua Lipa «Training Season».
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 Адела Николь Кидман. 3-е место забирает Стелла Лефти Бостон. Под номером 2 Элла Лангли с треком Choosing Texas. Ну а 1-е место у Сиены Спиро Great Expectation. А полностью мы слушаем трек с 29-й строчки британского топа «Клубный союз Клуни», а также «Проспа» с плотным бенгером «Good Girl». Правильный хаос прямо из Лондона. Включаем и услышимся с тобой в следующем часе.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. В Минске завершилась большая промышленная неделя. Главный смотр евразийского пространства «Иннопром Беларусь» собрал гостей из 45 стран. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Свои разработки в Белэкспо показали более 500 компаний на площади около 20 тысяч квадратных метров. Точные цифры касаемо того, сколько было посетителей и на какие суммы подписаны контракты, еще предстоит подсчитать. Следующий «Иннопром» пройдет в апреле 2027 года и примет его столица Узбекистана – Ташкент. Инцидент на борту самолета FlyDubai квалифицирован как теракт. Об этом заявил генеральный прокурор ОАЭ. Расследование установило, второй пилот напал на капитана, ударив его аварийным топором и пытался перехватить управление. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Саудовского Тубука. Расследование продолжается. Ормузский пролив, лунный объект. Теперь же Дональд Трамп хочет, чтобы его именем назвали мост в Алабаме. «Быть может, этот чертов мост назовут в честь меня, и я буду счастлив», — сказал президент США, выступая перед сторонниками. Речь идет о новом мосте через реку Мобил, строительство которого началось 2 октября. Сегодня и завтра ботанический сад приглашает на выставку «Кактуса Мания». В экспозиции более 3000 кактусов и суккулентов от 17 коллекционеров Беларуси. Растения привезены из Африки, Северной и Южной Америки. Изюминка нынешней выставки – мексиканский кактус, недавно открытый ботаниками. Выставка проводится уже в 5-й раз и будет работать с 10 утра до 6 вечера. И последнее. Новый музыкальный тест на Радиус ФМ и твой шанс забрать домой классный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Твоя задача – слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш приза попадут только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку и лови удачу на radiusfm.by. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью утром местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы местами туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. Гродно ночью 7-9, выше 0, днем 16-18. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Вторым часом приветствуем всех, кто только что к нам подключился. Это главный топ-чарт страны на Радиус ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и мы переходим к самому суровому замесу. Распечатываем горячую десятку. И открывает топ-10 свежий проект Temper City с треком Self-Aware. Ребята прибавили плюс одну строчку за неделю и ворвались в высшую лигу. Самооценка у парня явно в порядке, да и звук не подкачал. Поздравляем с местом в десятке.
0: Ты слушаешь топ-чарт?
3: Топ-чарт?
0: Радиус ФМ.
3: Радиус ФМ.
0: Десятое.
3: Десятое место.

0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: 10-е место оценили, двигаемся дальше, но перед 9-й строчкой заглянем в онлайн-пространство и проверим чарт Яндекс.Музыки. На 27-й строчке стриминга «Раздают огня» Анна Немченко и Дава со своим эмоциональным дуэтом «Плавит». Похоже, осенняя прохлада слушателям не страшна, когда в наушниках так плавит звук. Включаем.
0: 20 лучших хитов недели.
1: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Девятую строчку завоевал Avalon Rockstone со своим треком Vertigo. Avalon совершил отличный рывок, плюс 3 позиции за неделю. Vertigo переводится как головокружение, и парень явно закружил головы голосующим на radiusfm.by. А у нас на очереди финальный фреш-прогноз. На сегодня оцениваем свежий кантри-поп-релиз от восходящей американской звезды Даша под названием 82 Chevy. Певец поет про старый Chevrolet 82 года, но вайп у трека абсолютно современный и драйвовый. Слушаем.
1: Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку удерживает «Звездный союз», «Филатов и Карас», «Денис Фёс» танцевальным треком «Sweet Summer Night». За неделю парни потеряли две позиции. Ностальгия по сладким летним ночам слегка уступает место новым релизам, но трек все еще качает как надо. А мы открываем портал в прошлое в нашей перемотке. Отправляемся в 2019 год к дуэту Сэм Смит и Нормани с их стильным хитом «Dancing with a Stranger» 5 лет назад. Эта работа звучала, из каждого утюга и собирала миллиарды прослушиваний. Ловим этот вайб и ностальгируем.
0: Перемотка.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
4: На 7-й строчке у нас приземлился психоделический проект Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». И ребята просели на минус 4 позиции за неделю. «Дракула» немного потерял хватку и уступил место конкурентам. Но из топ-десятки пока что уходить точно не собирается. А мы включаем виртуальный сканер и смотрим, какие треки чаще всего искали через «Шазам» по всему миру. Топ-5 мирового «Шазама» выглядит сейчас так. На 5-й строчке Кароль Джи и Джуди Лайн «Be by Wow».
5: Обзор чартов «Шазам».
4: Под номером 4 Email Angel Bad Times. Третью строчку в этой битве забирает Take Off Hotel Lobby. Под номером 2 Email Angel Bad Times расширенная версия. И первое место у Хьюгела, Email Angel и Ultranate I'm Moving to the Sun. А полностью мы слушаем ностальгический поп-хит с 22-й строчки Pink и Nate Ruess с бессмертной балладой Just Give Me a Reason. Включаем громче.
5: Обзор чартов Shazam.
3: Топ-чарт Радиус FM.
6: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестое место занимает громкий дуэт Шакира и Бёрна Бой с зажигательным треком «Дай Дай». За неделю бедра Шакиры и афробиты Бёрна Боя просели на 4 строчки. На прошлой неделе они были совсем близко к верхушке, но сегодня остановились у самых дверей топ-пятерки. А мы сдуваем пыль с архивных релизов нашей перемотки и отправляемся прямо сейчас в 2014 год к Кэти Перри и рэперу Juicy G и их убойным треком «Dark House». 11 лет назад этот трек с египетскими мотивами разрывал абсолютно все мировые чарты. Вспомним, как это было.
0: Перемотка.

0: пятую строчку забирает харизматичный соул-исполнитель Тедди Свим с треком «Mr. Know It All». Тедди потерял всего одну позицию за неделю, и наш мистер Всезнайка слегка уступил напору преследователей, но все еще держит бронзовую дистанцию на прицеле. У нас на очереди белорусский блок. Поддерживаем своих. В эфире проект «Сет» с романтичной танцевальной работы «Love». Слушаем и заряжаемся правильной энергией.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
2: Светофор.
3: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
4: Четвертое место. Деревянная медаль хит-парада. Сюда боем прорвалась певица Биби Рекса и электронные легенды Фейтла с треком New Religion. Ребята взлетели сразу на плюс 4 позиции за неделю. Биби сегодня заполнила полчарта. Их новая религия заманивает свои ряды сотни новых фанатов. Мы снова поддерживаем отечественный десант. В эфире сочный совместный релиз «Отники» и «It's a Music» под названием «Nothing to Say». Качественный электронный экспериментальный звук из Беларуси.
3: Топ-чарт Радиус FM.
5: I'm

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
2: Напряжение в студии достигло максимума, потому что мы открываем тройку главных триумфаторов этой недели. Бронзовую медаль сегодня забрали Hugo LaMail, Angel и Ultranate с гимном I'm Moving to the Sun. Парни потеряли две позиции за неделю и уступили золотой трон, но удержались на пьедестале.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Третье.
0: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада забрали Бибер, Экса и Дэвид Гетта с треком Sad Girls. Вот невероятный взлет. Плюс 8 строчек за неделю и заслуженная замена прошлонедельным лидерам. Дэвид Гетта знает секретный рецепт. Берешь Бибер, Эксу, добавляешь сочный бит, и грустные девочки берут серебряную медаль. Но перед тем, как объявить номер один, давайте быстренько пробежимся по всей горячей десятке недели. Ее сегодня замыкали Temper City Self Award.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 располагались Avalon Robston, Vertigo. Восьмую строчку забрали Филат Фекерес, а также Денис Пёст, Sweet Summer Nights. Под номером 7 Tame Impala и Jenny, Dracula. Под номером 6 Шакира и Burna Boy, Дай-дай. Пятое место сегодня у Тедди Свимса с треком Mr. Know-It-All. Бибер, Экса и Фейтлесс забирают сегодня четвертое место в нашем топ-чарте с треком New Religion. В тройку лучших сегодня вошли Хьюгел, Имейл Энджел и Ультранейт. I'm moving to the sun. Ну и вторая строчка сегодня достается Бибер, Экса и Дэвиду Гетте Sad Girls. И встречайте нового абсолютного чемпиона. На первую строчку топ-чарта на Радиус FM с боем прорывается немецкий рэпер The Bowser с треком Magnetic. Bowser совершил невероятный рывок, плюс 6 строчек за неделю, и с ногами забрался на самый верх. Магнитное притяжение сработало идеально, и вся страна проголосовала за него. Огромное спасибо всем, кто оставлял свои лайки на сайте radiusfm.by. Новый этап голосования уже открыт. Заходи и строй чарт следующей недели. Отличных вам выходных. У микрофона был Кирилл Громов. Пока-пока.
0: Первое
1: место. Yeah.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя и очень скоро Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Сделанная прививка от гриппа не повод расслабляться. В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии напомнили, что иммунитет после вакцинации формируется от 2 до 4 недель. Но риск подхватить заразу остается. Поэтому врачи советуют избегать тесных контактов с теми, кто уже чихает и кашляет, реже бывать в местах массового скопления людей, а если уж пришлось, держать дистанцию не меньше метра. Не забывайте мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, проветривать помещение и делать влажную уборку. Напомню, массовая вакцинация уже стартовала. Осень – время сельскохозяйственных ярмарок. В Минске главные площадки традиционно у Чижовка-арены и Дворца спорта. Но торговля идет в каждом районе. Площадки максимально приближены к жилым домам. Цены здесь зачастую ниже, чем в магазинах, а если брать побольше и торговаться, можно получить приятный бонус. Тем, кому тяжело нести покупки, волонтеры помогут доставить их прямо до квартиры. Полиция за неделю задержала свыше 5000 человек на акциях старшеклассников по всей Франции. Протесты начались в Иль-де-Франс, но быстро распространились по стране. Школьники требуют улучшить условия учебы, сократить перегруженное расписание и решить проблему нехватки учителей. Местами акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией. На фоне радикализации министр образования заявил о переводе некоторых школ на дистанционку. Есть вместе с близким человеком полезнее, чем в одиночку. В эксперименте израильских ученых 108 добровольцев ели белый хлеб сначала в одиночестве, а затем в присутствии близкого человека. Уровень глюкозы в крови во втором случае поднимался медленнее и быстрее возвращался к норме. Ученые назвали это социальной физиологией. Тело реагирует не только на пищу, но и на присутствие другого человека. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. И это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью-утром местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы местами туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. Гродно ночью 7-9, выше 0, днем 16-18. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью, утром, местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы, местами туман, ветер. Переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Реклама. 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
3: Главный гарант стабильности – 30 лет Всебелорусскому народу.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
2: Реклама.
3: В ее взгляде космос. Космос. В ее словах поддержка. Поддержка. В ее шагах уверенность. Женщины делают нашу жизнь ярче, добрее и теплее. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Столичные власти решили взяться за участки, где аварии происходят чаще всего. Заместитель начальника УГАИ Мингрисполкома Денис Ливанович рассказал, что изменения коснутся нерегулируемого перехода на улице Филимонова, 33. Там за 3 года произошло 4 ДТП. Там установят дополнительные знаки, технические средства регулирования и нанесут разметку. Похожие меры примут на перекрестке переулка Козлова и улицы Академической. Там статистика еще печальнее – 16 аварий за 3 года. Наш продовольственный бренд расширяет присутствие в Грузии. В Тбилиси открылся новый магазин сети «Белорусский дом», где представлена продукция более 45 отечественных предприятий. Ассортимент широкий, от молочки до сладостей. Новый объект должен не только порадовать грузинских покупателей, но и укрепить деловые связи между странами. Средняя продолжительность жизни в мире вернулась к допандемийному уровню. Об этом сообщает ВОЗ. Однако радоваться рано, продолжительность здоровой жизни все еще ниже, чем в 2019 году. Неинфекционные заболевания теперь становятся причиной 74% смертей. Смертность от деменции выросла втрое, тревожное расстройство и депрессия после пандемии резко увеличили потери здоровья. Главные убийцы – сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. В России решили использовать собак для изучения китов. Год назад фонд «Природа и люди» провел эксперимент. Джек Рассел Терьер Жужа успешно искала китов у берегов Териберки. Результат вдохновил экологов. Собак будут тренировать по методикам, которые применяют для поиска взрывчатки и наркотиков. Правда, искать они будут не самих китов, а продукты их жизнедеятельности, остающиеся на поверхности воды. Это поможет ученым узнать возраст и состояние здоровья морских млекопитающих. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это пока что все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью утром местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы местами туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. В Гродно ночью 7-9, выше нуля, днем 16-18. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью утром местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы местами туман, ветер. Переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Реклама.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Исследовательский центр «Работавай» проанализировал рынок труда и выяснил, где соискателям приходится тяжелее всего. В лидерах по конкуренции IT, маркетинг и PR, административный персонал, юриспруденция, консалтинг, управление персоналом и масс-медиа. Относительно сбалансирована ситуация в туризме, гостиницах и ресторанах, медицине и фармацевтике. ГАИ предупреждает, осенью дорога становится опаснее. Неустойчивая погода, сокращение светового дня и первые заморозки – главные факторы риска для всех участников движения. Водителям советуют быть предельно внимательными, особенно утром и вечером, когда трафик на загородных трассах растет. Нельзя отвлекаться на гаджеты, нужно пристегиваться и перевозить детей только в специальных креслах. Выбирайте безопасную скорость с учетом видимости и состояния дороги. Дональд Трамп планирует ввести смертную казнь крупных наркодилеров, торговцев людьми и тех, кто убьет полицейского. Однако это реально только если республиканская партия победит на промежуточных выборах в Конгресс. К слову, на этой неделе в Теннесси произошел скандальный инцидент. Казнь Кристы Пайк, осужденной за убийство, не удалась. Ей ввели 2 дозы смертельной инъекции, но она осталась жива. Врачи борются за жизнь, ведется расследование. Новосибирские ученые запатентовали бинт, который быстро останавливает кровь. Сделан он на основе минерала циолита. Обычный циолит в виде гранул сильно нагревается при контакте с кровью и может вызывать ожоги. Но ученые синтезировали кристаллы нужного размера, приготовили водную суспензию с безопасным связующим, пропитали ее ткань, высушили и закрепили циолит кратким нагревом. В итоге бинт получился безопасным и эффективным. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью утром местами по северу небольшие дожди. Ночные утренние часы местами туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. Гродно ночью 7-9, выше 0, днем 16-18. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью утром местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы местами туман, ветер. Переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла. Тепло днем от 16 до 18. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото.бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро! Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко и Дональд Трамп могут встретиться. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков сообщил, что подготовка встречи уже ведется. По словам министра, американский президент ранее приглашал белорусского лидера на первое заседание Совета мира в США. Но тогда Александр Лукашенко не смог приехать по техническим причинам. Максим Рыженков подчеркнул, что проблема не на американской стороне. Так что, если все сложится, встреча может состояться, пока официальных дат нет. Белпочта запустила сервис «Баланс». Теперь отправителям посылок не обязательно идти в отделение, чтобы получить наложенный платеж. Средства автоматически зачисляются на «Баланс», а оттуда их можно мгновенно перевести на карту любого банка Беларуси. Также через «Баланс» можно оплачивать отправление через QR-бокс. Правда, для подключения сервиса все же придется один раз посетить отделение с паспортом для подтверждения личности. В Британии предложили переделывать университеты под тюрьмы. Все дело в том, что некоторые вузы продают помещения из-за финансовых трудностей и снижения числа студентов. Покупка и переоборудование таких зданий обойдется дешевле, чем строить тюрьмы с нуля. Тюремная система Англии и Уэльса давно переполнена. С 2024 года преступников отпускают после половины срока. На свободу вышли уже около 60 тысяч человек. Американские химики выяснили, что приятный запах после уборки не всегда хорошо. Ароматизированные чистящие средства содержат терпены, которые реагируют с озоном в воздухе. В результате образуются сверхмелкие частицы, которые быстро растут и слипаются. Их концентрация может быть сравнима с той, что вдыхает человек рядом с оживленной дорогой. Не смешивайте несколько ароматизированных средств, выбирайте продукты без отдушек и проветривайте во время уборки. И последнее. Сделай эту осень вкуснее. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай свежий музыкальный тест и получи шанс выиграть современный аэрогриль для идеальных ужинов. Оценивай топовые треки, но помни, дойти нужно до конца. Если отвлекся, обязательно вернись и доделай, ведь только полностью пройденный тест дает билет в розыгрыш. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью утром местами по северу небольшие дожди. Ночные утренние часы местами туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. Гродно ночью 7-9, выше нуля, днем 16-18. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Я мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью утром местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы местами туман, ветер. Переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Сделанная прививка от гриппа не повод расслабляться. В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии напомнили, что иммунитет после вакцинации формируется от 2 до 4 недель, но риск подхватить заразу остается. Поэтому врачи советуют избегать тесных контактов с теми, кто уже чихает и кашляет, реже бывать в местах массового скопления людей, а если уж пришлось, держать дистанцию не меньше метра. Не забывайте мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, проветривать помещение и делать влажную уборку. Напомню, массовая вакцинация уже стартовала. Белстат ко дню учителя обозначил портрет среднестатистического педагога. Всего в стране 98 тысяч учителей. Среди педагогов-предметников женщин подавляющее большинство – более 83%. Средний возраст учителя – 44 года. У большинства есть высшее образование. О зарплате. Средняя получка преподавателя за первое полугодие составила 2833 рубля, что на 14% больше, чем в прошлом году. Аргентина до конца 2026 года начнет принимать заявки на гражданство в обмен на инвестиции. Программа предлагает два варианта – безвозвратный взнос в казну 350 тысяч долларов или покупка гособлигаций на 800 тысяч долларов. Семья из четырех человек может получить гражданство за 500 тысяч долларов. Заявителей проверят на законность происхождения средств и отсутствие судимости. Таким образом, власти рассчитывают укрепить финансовое положение страны. Лионель Месси станет почетным доктором наук. Такую степень ему присвоит самый влиятельный вуз Аргентины – Университет Буэнос-Айреса. Таким образом, отмечают вклад Месси в спорт и его влияние на аргентинское общество. Награду футболист получит во вторник, незадолго до прощального матча за сборную против Бенина на стадионе Монументале. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью утром местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы местами туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. В Гродно ночью 7-9, выше нуля, днем 16-18. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью утром местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы местами туман, ветер. Переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото.бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
0: Реклама.
4: Алиса, включи топовую музыку.
5: Извини, но нет.
4: Чего нет?
5: Подписки.
4: А что можно слушать бесплатно?
5: Радиус FM.
4: Алиса?
5: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: Это Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Astro, no.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью утром местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы местами туман, ветер. Переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. В Гродно ночью 7-9 выше 0, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовая.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью утром местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы местами туман, ветер. Переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Radius FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Филатов и Карас, Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.

0: Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
1: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью утром местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы местами туман, ветер. Переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт Бетера.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-61-70.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью, утром, местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы, местами туман, ветер. Переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

Реклама. Сдать на права с первого раза? Защитить проект? Выжить максимум на тренировке? Твои цели – твой саундтрек. Год белорусской женщины.

0: бы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бин.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью утром местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы местами туман, ветер. Переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
4: я с вами.
3: Ювентус.
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор.
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью, утром, местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы, местами туман, ветер. Переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.
8: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью утром местами по северу небольшие дожди. Ночные и утренние часы местами туман, ветер. Переменных направлений слабый до умеренного. В Бресте ночью 3-5 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 15 до 17. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19. В Витебске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 18. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 16-18. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
4: я с вами.
3: Ювентус.
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор.
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Deep.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси полночь. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утро местами по северу небольшие дожди. В утренние часы местами туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Могилеве и Минске 15-17 со знаком плюс, в Витебске и Гродно 16-18. В Гомеле 17-19 со знаком плюс, а в Бресте теплее всего 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Catch the

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в 16 часов. Будь на волне топовой музыки.

0: Как нейросети экономят часы?
1: Почему космос ближе, чем кажется?
2: И как защитить тех, кто нам дорог?
3: Ответ один. Шоу «С толком» на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу «С толком» на Радиус FM. На радио.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утро местами по северу небольшие дожди. В утренние часы местами туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Могилеве и Минске 15-17 со знаком плюс, в Витебске и Гродно 16-18. В Гомеле 17-19 со знаком плюс, а в Бресте теплее всего 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя

Свежий трек на радио СФМ.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: FM.
1: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.
2: Raise back your butt. Right there, well, around the world.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утро местами по северу небольшие дожди. В утренние часы местами туман, ветер переменных направлений, слабый до умеренного. В Могилеве и Минске 15-17 со знаком плюс, в Витебске и Гродно 16-18. В Гомеле 17-19 со знаком плюс, а в Бресте теплее всего 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Наше

0: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты наши».
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром местами по северу небольшие дожди. В утренние часы местами туман, ветер переменных направлений, слабый до умеренного. В Могилеве и Минске 15-17 со знаком плюс, в Витебске и Гродно 16-18. В Гомеле 17-19 со знаком плюс, а в Бресте теплее всего 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.